для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и
2: раскрутить свою голову.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидимся, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если
0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
3: СВХ плюс.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: Ребят, хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
2: плюсе. Лето. Лето на плюсе. СВХ плюс.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: ВК+, настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето. На плюсе.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
1: СВХ+.
2: Может, так

0: СВХ плюс.
1: Долго искал других в себе ответ. Даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

ВХ Плюс. Пьяный клуб, никотин, дымит, белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик, громче звук, ярче свет.

0: меня. Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Это будто бы банк, но я не коплю.
1: СВХ+.
3: Если отдыхать.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: растаю. 100% хиты.
1: Только ты.

0: А напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+. Лето на плюсе.
1: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
2: СВХ+.
1: Я смотрю на тебя.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас из Татр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

Утро для всех. Я на стену два крыла, и ближе ты. Только хиты. Только твоя музыка.

0: ЖКХ Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Rīgai 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
6: Cenas dzeltenas tik skaļas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Максима, lai nekā netrūktu.
2: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер, Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет, я тебе.

έμπνευση. Τόλικ χιτέ. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио, которая...

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
3: Big Bank платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Празднуем 30-летие Parkside. Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга. Станок для заточки сверл 19 евро. Строительный фен 9 евро. И органайзер для инструментов 9 евро. Lidl стоит того.
7: СВХ+.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Ты мой мотив преступления, но я не капли не каюсь.
0: СВХ Плюс.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Официальный сейчас. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, чем, например, занимались люди до того, как придумали диван, но вот зато все расскажем, чем мы будем заниматься в ближайшие 60 минут. Будем бороздить по двадцатке самых горячих хитов.

0: Начинать распаковывать горячую двадцатку СВХ Плюс на этой неделе. И 20-я самая горячая песня на этот раз — это Holiday Boy Loco La Vida.
1: 20. Место номер 20.

0: России Holiday Boy. Его менеджер советует, конечно, делать больше коллабораций, но Holiday Boy говорит: нет, мы будем делать настоящий рок-н-ролл, и пускай он будет даже такой немного летний. Holiday Boy, Loco La Vida, на этой неделе распакует горячую двадцатку, минус две строчки, 5 недель в нашем хит-чарте, и не обогнать никак следующего участника — Кравцова «Кошка». Они на 19-м.
1: 19. Место номер 19.

электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезимс АБЦ. Tell us out, then us think skies.

0: Ширман, он же Диджей Смэш, долго не мог ворваться в горячую двадцатку, но вот горячее лето 2026 ему помогло, и на этой неделе он это делает впервые. Место номер 16. Диджей Смэш, Арго, перед этим на 17-й, минусовало 7 строчек, и находилась Бервов, Феникс, а вот дальше к ним присоединится группа Винтаж. Мало хит.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ Плюс.

0: 13. Место номер 13.
1: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: СВХ плюс 13.
2: Все мы изначально. Чайники

0: Эта девушка всегда говорит, пока любовь в ее сердце, она повсюду. Газует прямо сейчас в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс Юлия Зиверт, она же Зиверт, и ее суперсингл под названием «Газ». Перед этим горячая новинка Гаязов Бразерс «Санта Лучия». Ребят, которые показывают, что от домашних студий можно попадать запросто в хит-чарты. А дальше у нас будет не менее горячая парочка. На этот раз это Серябкина и Дима Урих. 8901.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ 12. Место номер 12.

0: «Любимая Мишель» — это одна из лучших песен для первого свидания. Так что, если вдруг вы собираетесь и у вас есть какая-то нервозность, либо вы давно не виделись, то можно ее поставить и именно под эту песню выходить. Мы же сейчас будем выходить в первую десятку, но прежде давайте послушаем, с чего мы начинали и кто распечатал горячую двадцатку радиостанции «СВХ+.»
1: 20.
0: Именно распечатал Holiday Boy, Loco La Vida, место номер 20.
1: 19.
0: На 19-е присоединились Крав Савайва, Кошка.
1: 18.
0: На 18-м еще одна парочка, на этот раз Егор Крид, Артик Асти, Карма.
1: 17.
0: Беовульф, Феникс. На этой неделе не обошлось и без новинок. Так, на 16-й строчке DJ Smash, Argo.
1: 15.
0: Место номер 15. Проверенное временем. Группа Винтаж, Малахит.
1: 14.
0: Самая высокая новинка в хит-чарте СВХ+ на этой неделе. 14-я строчка. Gayazov Brothers, Santa Lucia.
1: 13.
0: 13-я строчка достается Зиверт, Газ. Газую, когда есть, везет тому, кто
1: везет. 12.
0: Место номер 12. Серябкина, Дима Урих, 8901.
1: 11.
0: Ну и как мы слышали ранее, на 11-й строчке «Моя Мишель на малиновой луне».
1: Прямо сейчас. Лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ+.

рано или поздно будет спасать то самое бабье лето, которое ожидается осенью. Пока ж мы вступили в горячую десятку радиостанции СВХ Плюс, и на этой неделе на ней красуется дуэт, который на прошлой неделе был номер один. Это Федук Джонни «Лето». Тем дальше становится и намного интереснее, так что оставайся вместе с нами.

0: очень мало дает интервью и практически не появляется нигде на телевидении. От этого, конечно, его сценический образ становится таким таинственным, что мы больше всего обращаем внимание, конечно, на его музыкальный материал. И тут, конечно, все каждый раз по-разному. В этот раз в истории диска Коста Лакоста, Черри Лейзи в горячей двадцатке радиостанции СВХ Плюс на 7-й строчке. Отплюсовал Коста 4 строчки, и 7 недель уже Черри Лейди радует нас. Дальше будет радовать Ума Турман «Не стой, танцуй».
1: 6. Место номер 6. СВХ Плюс.

0: будьте осторожны, ведь, как призналась сама Айова, ее композиция «Мы» начала приводить к тому, что девушки начали выходить из многолетних отношений, потому что ребят не берут их замуж. Ну, тут, конечно, все двояко. Может, это хорошо, а может и не очень. У Айова и «Мы» сингла продолжается все очень хорошо. Плюс 12 строчек на этой неделе. И 5 недель в хит-чарте находится Айова с суперсинглом под названием «Мы». Ну а дальше мы совсем скоро узнаем, кто совсем чуть-чуть не дотянул, чтобы красоваться в призовой тройке. И на этот раз это Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
1: 4-4. Место номер 4. СВХ плюс 4.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Вот она, музыкальная борьба, которая приближается к своему финалу. Совсем скоро узнаем, кто на третьей, второй и первой строчке, но давайте прежде еще раз послушаем, что творилось с десятой по четвертую.
0: Десять.
1: А творилось у нас такое, что лидер прошлой недели оказался на месте номер 10. Это Джонни Федук «Лето».
0: Девять.
1: Вон Амур, Надежда Кадышева, «Широка река» тоже выпадает из горячей тройки. Тем интереснее.
0: Восемь.
1: На восьмой строчке хитовый Холли Флейм и вот оно.
0: Семь.
1: Место номер семь. Коста Лакоста, Черри Лейди.
0: Шесть.
2: Не стоит.
1: На шестой Ума Турман, «Не стой, танцуй».
3: Этот воздух, как вода густой, эти рваные джинсы тебя.
0: Пять.
1: Место номер пять. Айова, «Мы».
0: Четыре.
1: И четвертая строчка, как мы слышали ранее, достается Пилатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
0: Топ-20 СВХ Плюс. Бронзовый призер этой недели. Три. Место номер три.

0: моя Мишель говорит, что под эту композицию лучше гулять со своим четвероногим другом. Так весело, догоняя его, а возможно он будет догонять вас. В общем, мы догоняем сейчас и скоро ощутимся на первой строчке. Пока же по-прежнему топчемся на третьей, на ней разместился Баста «Моя Мишель», если я буду танцевать. Ну что, настало узнать, кто же у нас на этой неделе становится вице-лидером. Там, наверное, история про девушку, которая думает, что она экспонат, и если ты фанат, ну, в общем, она сама расскажет.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.
2: Экспонат, ты мой фанат.
1: СВХ плюс два.

0: не могло случиться. И вирусный танец, и вирусная мелодия. И, в общем, девушка тоже поет вроде неплохо. Вторая строчка хит-чарт радиостанции СВХ Плюс на этой неделе — Мия Бойко «Экспонат». Отплюсовала она одну строчку, продолжает быть в горячей тройке. Ну а кто у нас на этой неделе красуется на первой строчке, сейчас узнаем.
1: Песня номер один этой недели.
0: Они снова номер один. By India, Хчо и Мото. Их хит под названием «Шаде» снова красуется на первой строчке в хит-чарте радиостанции СВХ+. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Ничего не бойся!
2: Малиновая тишка под ярким солнцем.
0: СВХ плюс.
3: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Гармоника, сып моя час. Только хиты.
1: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

0: Оплаченные предложения уже в Бунете в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецивс АБЦ.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Baltijas balvas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertu zālē.
7: Bietes biešu paradīzē.
8: СВХ плюс.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить. Ты сегодня я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: Небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя по.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

0: классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер!
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirsam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты, семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
8: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

0: музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: По моим стертым нервам вы ходите близко. Я не слышу ваших слов, я не вижу.
0: СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я не слишком люблю, когда в уши мне льют коктейль лести.
0: Музыка для всех.
1: Все, что хочешь от жизни, бери.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Она жует свой орбит без сахара и вспоминает.

0: знаю.
1: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
2: Ciao, Zelda, nasti

0: Лучшая музыка.
1: За красивые слова, за мысли, слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лет.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе.
1: Лето на плюсе.

Музыка для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимали. Только хиты. Только твоя музыка. Меня зовут, ты меня

0: Vinī zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Выгодное предложение уже в Буницкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницкий АБЦ.
2: Хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.

Музыка для всех. Для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои братья. Только твоя музыка. Танцуй со мной под музыку для нас. И робко так целуй, как будто первый раз. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Circle K. Mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
7: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа концертный зал Дзинтере.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: А там что, кто-то в теннис играет?
2: Я надеюсь.
1: Лето на плюсе. Лето, которое можно слушать. Лето на плюсе.
3: Постоянно говорят, что счастье любит тишину. СВХ плюс.

0: Утро для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел баснословно.
0: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощущение.

0: Рубрика «Плюс».
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.
1: Ты скоро.

0: Лучшая музыка.
1: Помнишь, как в школе ты танцевал медля солей? Мы так спешили.
0: 100% хиты.

0: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
1: СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если
0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: Бутенбрук на радио, про которое рядом.
1: И незаметно пролетают дни мимо, и пролетает в суете эта жизнь.
0: СВХ+.

0: немного прохлады. Жаркий денек.
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс.
3: Все мы изначально чайники с

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10 тысяч евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Сканди Моторс», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Сканди Моторс ЛВ» или приезжайте в «Сканди Моторс» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
1: «Шкода».
2: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
3: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
5: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
6: Прежнего».
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Прежнего», 12 августа, концертный зал Дзинтере.

0: одну.
1: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
2: Летоговорки на СВХ+.
3: Летоговорки.
2: Лето на плюсе.

0: Тырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Летние прогулки под СВХ плюс. Лето на плюсе.
1: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
2: СВХ плюс.

0: Мягкая для всех. Только хиты.
1: Что ей снится, когда слезы на ее ресницах?
0: Только твоя музыка.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после великов шли играть в футбол.
1: СВХ+.
2: За солнце

0: музыка для всех. Только хиты.
1: Играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: расстаюсь. 100% хиты.
1: Только ты.

0: радио СВХ плюс.
1: Да, любовь угаснет твоя, не надо лгать и мучиться зря.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Сгораю на губах твоих бордовым цветом. И ломай меня, как ломят сигареты.
1: СВХ+.

0: Песня для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

как будто на шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: танцую танго.
1: СВХ плюс.
0: Жизни бывает мало таких дней. Тихое счастье, будто бы на небесах.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Было с ног не зацепить.
0: Только хиты.
2: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

0: СВХ+.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, к таким, как ты, нужно.

0: Есть водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Мы топчем песок босиком. Посмотри, как мы чилим.
1: СВХ+.

0: что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Экспонат, ты мой фонарь. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
1: СВХ+. Да.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

СВК Плюс – настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: Маха Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: СВХ плюс.
0: Снова просидим до ночи и ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.